году сингл «Мистер Лу» вновь становится популярным, когда Квентин Тарантино использовал его в качестве саундтрека к картине «Криминальное чтиво». И до сих пор все согласятся с тем, что невозможно представить другую песню для этого фильма. «Мистер Лу» берет свои корни с Эгейского побережья времен Османской империи, в переводе оно означает «египтянка». В оригинальной песне 1927 года говорится о любви грека и египтянки, что по религиозным понятиям до сих пор является невозможным.

0: приятные сюрпризы. Мы Радио Турист. Первое туристическое. Что не день, то праздник. Радио Турист.
1: Привет, друзья! Всем желаем отличного настроения. Я Макс, рядом со мной Тунч, и мы начинаем наш очередной выпуск программы.
2: Всем привет! Я знаю, насколько ты любишь кофе, поэтому хочу сегодня рассказать об одном интересном фестивале, посвященном этому напитку.
1: Заинтриговал. Хорошо. Дай угадаю, будем говорить о Йемене или родине кофе Эфиопии?
2: Нет, не угадал. Но могу я дать тебе еще одну попытку.
1: Хорошо. Давай, тогда, если мы говорим не о родине, тогда... Перейду в Южную Америку, ведь именно Бразилия есть мировой лидер по производству кофе.
2: Нет, увы, снова не угадал. Мы говорим о стране, которая своим оригинальным приготовлением и подачей кофе стал в некотором смысле его олицетворением. Ну, когда ты в Турции, после ужина обязательно захочется пить кофе по-турецки. И, пожалуй, это ты получишь не просто чашку кофе. По традиции он подается со стаканом воды и кусочками вкусного турецкого локума.
1: Вот теперь уж стало ясно. А что насчет фестиваля кофе, который проходит в Турции?
2: Да, фестиваль, который каждый год в конце сентября проходит в исторической части Стамбула, это недалеко от дворца Долмабахче, в центре культуры и развлечений Кючюкчифлик. Да, это немного сложно, конечно, еще раз повторюсь, чтобы люди запоминали. Это Кючюкчифлик.
1: Ну, ты можешь повторить еще раз 5, я не думаю, что с первого раза это можно даже с пятого запомнить.
2: Ежегодно этот фестиваль посещает около 40 тысяч любителей напитка бодрости. Но если даже у вас утро не связано с чашечкой кофе, в любом случае советуем посетить Стамбул.
1: Ни разу не посещал вот фестиваль кофе, но вообще, в принципе, кроме турецких как отелей, где можно тоже попробовать турецкий кофе, это прекрасно.
2: Да.
1: Слушай, если уж мы оказались в Стамбуле, то давай вспомним еще один благоухающий праздник – Стамбульский фестиваль тюльпанов. Расскажи о нем.
2: Да, каждый год это... интересное событие. В течение апреля в Стамбул украшают миллионы разноцветных тюльпанов. В городских парках, вдоль тротуаров и в большинстве других общественных мест, где есть хотя бы крошечное место почвы, туда тыкают обязательно тюльпан. Это действительно удивительный способ встретить весну.
1: Ну вот хотя большинство людей ассоциируют тюльпаны с Нидерландами, на самом деле считается, что они изначально росли в азиатских степях и впервые с коммерческой целью выращивались в Турции во времена Османской империи. Есть даже период под названием Лале Деври. Или эра тюльпанов. Название тюльпан, тулипа, происходит от турецкого слова тюльбент или тюрбан из-за его отличительной формы как головной убор мусульманских женщин. Цветок настолько символичен, что вы можете увидеть его повсюду: на тротуарной плитке, керамической плитке, на тканях и вдоль городских магистралей.
2: Хочу предостеречь наших слушателей, чтобы не совершили распространенную ошибку. Конечно, Стамбул в любое время года красивый город. Однако, если вы здесь из-за этого прекрасного и разноцветного зрелища, то переезжайте в начале или, по крайней мере, до 20-х чисел апреля. Почему? В последнюю неделю большинство цветов уже будут увядшими. Вот что.
1: Так что, если вы окажетесь в Стамбуле в апреле, не пропустите фестиваль тюльпанов, особенно в парке Эмирган и на площади Султан Ахмед. Или если вы думаете просто о поездке сюда, весна и особенно апрель – довольно прекрасное время года.
2: И еще. Вот лучше посещать парки в будние дни –

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист представляет.

0: город не спит, и мы с ним.
1: Радио Турист. Желанное.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Песня группы Rolling Stones «Paint It Black» была написана более полувека тому назад, но по-прежнему остается одной из самых мифических в дискографии британской группы. Поэтому ничто другое не могло стать лучшим выбором в качестве саундтрека для истории «Охотника на ведьм», который был проклят бессмертием злой королевы. Создавая кавер на песню «Paint It Black», певица Сиара добавила этой композиции еще больше мистики.

0: приятные сюрпризы. Мы Радио Турист. Первое туристическое.
1: Yeah.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Желанное, как утренний кофе. На итальянском побережье –

Моя однушка помнит твой запах. О, я готов тебя оставить, но до завтра. Давай, нас не собьют ни на каких этапах. Протянем вечность, дальше будет все понятно. Дай, дай мне тебя еще потрогать. Стой, ну почему тебе все так подходит? Знай, я буду согревать твой холод внутри. Смотри, он уже уходит.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров».

0: Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.
2: Эпак. Ку.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Я где-то на Камчатке набираю маме, говорю, что все в порядке.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: аэропланы.
1: В столице этой маленькой страны расположились штаб-квартира Евросоюза и НАТО. Но символом Брюсселя стали не какие-нибудь важные учреждения, а крохотный бронзовый мальчик, который уже почти 400 лет занят простым и важным делом. Для него шили сотни костюмов, а чтобы он не чувствовал себя одиноким, придумали компанию – девочку и собачку. Теперь это такой квест для туристов – найти в бельгийской столице три писающие скульптуры. Также в путеводном списке гостей одна из самых красивых площадей мира – Гранд Плас, где каждое старинное здание имеет свое собственное название – волчица, тележка, лисенок. По соседству – квартал чрева Брюсселя с самыми отменными ресторанами. Если времени для прогулок немного, удобнее воспользоваться даблдекером, как это сделала лингвист Варя Болдырева.
2: Приехали на железнодорожный вокзал, сразу же увидели этот красный автобус и сели на него. У нас в запасе было всего полдня, и вот за полдня мы успели объехать город два раза. Больше всего запомнился атомиум. Это атом железа, только увеличенный, более чем в 150 раз. Приезжаешь, это огромное сооружение, блестящее, красивое, совершенно невероятное. И оказывается, его можно посещать. Состоит он всего из 9 сфер. Там огромная высота, он стоит на вершине, на холме. И поднимаешься, во-первых, там отличная обзорная экскурсия, там есть ресторан и там, конечно, есть музей.
1: Еще одна достопримечательность страны – пенная. В Бельгии производят почти 1000 сортов пива. Каждый год здесь устраивают всемирный конкурс пивных барменов. А при университете Лёвена есть даже академия пивоварения. Сладкоежки обязаны попробовать популярные брюссельские шарики. Одна проблема – выбор. У этого десерта 65 всевозможных начинок. А знаменитые местные вафли? Их продают на каждом углу. В общем, здравствуйте, лишние килограммы. Но чтобы узнать настоящие достопримечательности Бельгии, стоит на время покинуть Брюссель и уехать в провинцию. Всего пару часов на электричке, и мы в кукольном Брюгге. Поднявшись на городскую башню, для этого придется преодолеть 366 ступенек, можно обозреть окрестности с высоты птичьего полета и вспомнить фильм «Залечь на дно в Брюгге».
2: Самые красивые и самые интересные города все-таки не самые большие, а маленькие. Они такие уютные и такие простенькие. Привыкаешь к тому, что здесь общаешься с людьми, здесь и юристы, бухгалтеры, учителя, а там электрики, булочники. Обычные простые люди, которые смотрят на тебя и говорят: вот и вы приезжаете с высшим образованием, вы такие все умные, вы такие молодцы, а мы простые электрики. Зато у всех этих простых электриков есть свои дома, уютные садики, они собираются на чаепитие. Обязательно приходят соседи, чтобы с тобой познакомиться. Кто-то жарит гамбургер, кто-то приносит вино, кто-то приносит свои булочки, которые печет в соседнем доме. То есть каждый идет со своими подарками.
1: Количество музеев в Брюгге просто немыслимое. Музей света, музей бриллиантов, музей кружева и даже картофеля фри. Что еще полезно знать, планируя поездку в Бельгию? Разница во времени между Москвой и Брюсселем – 2 часа. Для поездки россиянам нужна виза. Стандартный срок оформления – 10 рабочих дней. Однако иногда консульский отдел делает запрос в МИД Бельгии, и это может увеличить срок рассмотрения заявления. Есть прямые авиарейсы. Время в полете чуть меньше 4 часов. Не теряйте впечатлений.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

0: Радіо Туріст.
1: Любовь, кіно і музика. Все саме інтересне, о чому стоїть узнати, в рубриці «Саундтрек». Земля в опасности. Наше место скоро займут души, лишенные плотской оболочки пришельцы. Ей-богу, не смешно, ну хватит уже. Видно, что Эндрю Никол, режиссер фильма «Гости», очень старался спасти картину, но, увы, видимо, сдался и вместо фантастической драмы снимал красивые виды. Согласен, он далеко не бездарь, участвовал в громких и успешных проектах, таких как «Шоу Трумана», «Терминал», «Гаттака». Однако в этом фильме мало что заслуживает похвал. Позитив нам качает Imagine Dragons, великолепно исполнив свой трек, посвященный переменам. Дэн Райнольдс поет о понимании того, что мир становится другим и освобождается, делая что-то новое.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Шлю вам открытку из старинного королевского дворца Варшавы. Пишу эти строки, а рука дрожит, потому что в этом замке обитают призраки. В далеком 1596 году этот замок, находящийся ныне в старой части города, был провозглашен официальной королевской резиденцией, и каждый правитель сталкивался в его стенах с привидениями. В 1659 году тогдашнему королю Польши Сигизмунду Августу явился призрак его безвременно ушедшей жены Барбары. В 1772 году другому королю, Станиславу Понятовскому, привиделась белая дама, которая принесла ему дурную весть о разделе Польши. Второе, так сказать, свидание с привидением у Понятовского состоялось уже в 94-м, когда Суворов штурмовал восточную окраину столицы. Призрак предсказал крах страны и скорую смерть короля. И действительно, скоро Понятовского заставили подписать акт отречения от престола, а еще через пару лет он умер в Петербурге. Увлекались в королевском дворце и алхимией. Курфюрст Август Саксонский с помощью алхимиков проводил эксперименты с золотом, вследствие чего его сокровища были предметом зависти коллег из соседних государств. Ну а уже знакомый нам с вами Сигизмунд Август после встречи со своей умершей женой окружил себя гадалками и колдуньями. С тех пор, правда, дворец неоднократно перестраивался, и можно предположить, что вместе со старыми стенами исчезли и призраки. Больше всего он пострадал во время Второй мировой войны. Нацисты его заминировали и подвергли почти полному разрушению. В 1971 году Сейм Польши принял решение по сохранившимся фрагментам и фотографиям восстановить дворец таким, каким он был в начале 17 века. Восстановительные работы продолжались до 1988 года, и сейчас в старом королевском дворце Варшавы работает музей. С любовью из Польши, Юлия Каприз.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Заходи без причин.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Сочи. Город-курорт в России расположен на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Расстояние от Москвы – 1700 километров. Сочи делится на 4 района – Лазаревский, Адлерский, Центральный и Хостинский. Сегодня мы отправимся к Агурским водопадам. Это детки реки Агуры. Она протекает в Хостинском районе неподалеку от Сочи. Река берет начало на склоне хребта и безудержно стремится к морю. На своем пути она создает каскады красивейших водоскатов. Самый любимый у туристов – нижний двухкаскадный водопад. Его верхняя струя падает с высоты 18 метров, а нижняя – с 12. И что интересно, они находятся под углом друг к другу, так что водопад кажется словно надломленным. Ну а на 500 метров выше есть второй водопад. Он многоструйный и падает в природную чашу. Глубина ее 5 метров. Еще выше ревет самый могучий водопад из агурской семьи – верхний. Вода обрушивается на камни с отвесной скалы. Высота этого потока – 21 метр. Очень похоже на душ какого-то сказочного великана. Уникальная картина, которую создала сама природа. Грозная красота водного каскада покорит каждого, но останавливаться на этом не стоит. Тропа, идущая от Агурских водопадов, выведет вас к еще одному интересному месту – это Орлиные скалы. Здесь вам непременно расскажут легенду о знаменитом Титане Прометее, который когда-то подарил людям огонь. За этот поступок великий Зевс Прометея покарал и приказал отнести его далеко в горы. Приковали его к одному из утесов Орлиных скал, где птицы день за днем клевали ему печень. Если вы хотите насладиться видом Агурских водопадов во всей их красе, отправляйтесь сюда весной или в сезон летних дождей. Дело в том, что в знойную погоду Агура пересыхает, и величественного каскада вы можете просто не застать.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист представляет.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Песня группы Rolling Stones «Paint It Black» была написана более полувека тому назад, но по-прежнему остается одной из самых мифических в дискографии британской группы. Поэтому ничто другое не могло стать лучшим выбором в качестве саундтрека для истории «Охотника на ведьм», который был проклят бессмертием злой королевы. Создавая кавер на песню «Paint It Black», певица Сиара добавила этой композиции еще больше мистики.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Это программа об интересных праздниках, и мы ее ведущие Макс и Тунчи говорим вам
2: Ясас,
1: что на Кипре означает «здравствуйте», ну, опять же, в переводе с греческого языка.
2: Сегодня мы приглашаем нашу взрослую аудиторию на самый большой и популярный винный фестиваль Кипра.
1: Как видишь, я уже навострил уши, вино ведь это моя тема.
2: А я знаю, что тебе понравится.
1: К сожалению, мне еще не посчастливилось побывать на этом мероприятии, хотя я очень много раз бывал на Кипре и очень люблю этот остров. Но я немного наслышан об этом фестивале. Мои друзья часто едут в сентябре в Лимассол для того, чтобы поучаствовать в дегустации.
2: Да, фестиваль проходит в Лимассольском муниципальном парке ежегодно с последней недели августа и в течение всей первой недели сентября. Мероприятие начинается ежедневно в 19.00 и заканчивается в 23.00 в будни и в 23.30 по выходным.
1: Но получается такой недолгий фестиваль. Что тут здесь, 19 до 23, несколько часов и все?
2: Ну, я думаю, что это предусмотрено, чтобы народ много не пел, не гудели там.
1: Ну что же за фестиваль-то тогда? Хорошо, давай расскажем, в чем уникальность кипрского винного фестиваля и почему стоит его посетить.
2: Все верно, надо рассказать, потому что, чтобы люди понимали, почему она так короткое время. Да? На этом фестивале предоставлена продукция основных виноделий Кипра. Купив бокал вина, можно продегустировать все представленные вина, а также насладиться молодым вином, который разливается, слушайте внимательно, в специальные бутылки без ограничения.
1: Так, стоп, еще раз. Купив бокал для вина, то есть ты покупаешь обычный винный бокал, пустой, и
2: да,
1: ходишь с ним по всем... предлагает тебе вино?
2: Да, все, тебе наливают вино.
1: Слушай, шикарно. Как раз я вот люблю красное сухое и жареный сыр халуми.
2: О, дорогие друзья, халуми – это единственный сыр, который не плавится при жарке, не считая тофу. Хотя, кто же считает тофу сыром?
1: Однозначно, тофу это непонятно что, кто мог вообще такое придумать. Я в принципе-то сырые-то не особо, но точно знаю, что кипрские халуми ни с чем не сравним.
2: Да, отлично подметил. И кроме дегустации вин, на этом фестивале киприоты с удовольствием вовлекают в процесс празднования всех. Желающие могут участвовать в традиционном давлении винограда ногами. Да,
1: ножками, это прям какая-то челентано в клипе.
2: Да, укротим. Так, перекусить традиционным кипрским блюдом и сладостями, послушать песни и посмотреть разнообразные программы творческих коллективов.
1: Вот это настоящее гостеприимство. Киприоты в самом деле умеют с размахом отмечать любой праздник, это уж я знаю не понаслышке.
2: Дорогие друзья, если вы находитесь в Лимассоле, то на фестиваль можно приехать городским автобусом номер 30. Из Пафоса, Ларнаки, Никосии и Айанапы кипрская организация по туризму обеспечивает бесплатный трансфер на автобусах по пятницам, субботам и воскресеньям. Напоминаем, Кипр, последняя неделя августа, муниципальный парк Лимассола, встречаемся все на фестивале вина.
1: Друзья, ну а пока вы едете за вином, мы отправляемся в другую страну, чтобы поскорее рассказать вам об очередном интересном празднике. Всем пока-пока.
2: Пока-пока.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы. Мы – Радио Турист. Первая туристическая.

0: напомнить.
1: Боль моя, плыву к тебе сквозь волны, словно я с тобой моря. Плыву к тебе, ты компас мой, ты мой земной маяк. Скажи, что ты моя хоть птица, ты вольная. Скажи, что все не

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист.

0: Аэропланы. Поющие фонтаны, кинетический сад, бассейн на крыше небоскреба, самое высокое колесо обозрения, коктейли в капельницах, массаж черным перцем, самое большое количество штрафов и кристальная чистота на улицах. Эту страну называют экономическим чудом. При этом она импортирует даже песок и пресную воду. Общая площадь 700 квадратных километров. В Москве, меж тем, больше 1000. Но здесь, в отличие от нашей столицы, все построено строго по законам фэншуй. Мы приземлились в Сингапуре, предварительно выкинув жевательную резинку, она здесь запрещена. Если мы планируем осмотреть все достопримечательности за 96 часов, нам даже не понадобится виза. Начнем с футуристических садов. Наш гид-тревел-журналист Мария Желиховская.
1: Gardens by the Bay – сады у залива. Он включает большой открытый парк и несколько деревьев, огромные конструкции, вот, ну, как небоскребы, да, по высоте, сделанные из стали. Между этими деревьями существуют переходы, такие мостики, по ним можно погулять в хорошую погоду. А на одном из этих деревьев наверху панорамный бар. Но помимо этих железных деревьев, там есть теплицы, там воспроизведены экосистемы различных горных цепочек мировых. Вот, допустим, заходите вы в Гималаи, там вот прям склоны, на которых растут растения, которые там на самом деле растут. Разбрызгивается такой вот туман, ну, определенная влажность, температура, вот такая, какая в Гималаях. Таких зон там несколько.
0: Целый день можно провести в волшебном парке развлечений на острове Сентоза. Вас ждут изощренные аукционы, самый большой океанариум в мире и аквапарк, где можно поплавать с маской среди рыб-кораллов. В сингапурском зоопарке практикуют ночные экскурсии и гарантируют близкое знакомство с колонией орангутангов. А вип-кабинка городской канатной дороги украшена кристаллами Сваровски. С колеса обозрения, которое выше лондонского, видны все красоты соседних государств – Индонезии и Малайзии. А каждый вечер рядом с набережной Марина Бэй проходит бесплатное лазерное шоу. Я уже сомневаюсь, что нам хватит 4 дней для полного пакета впечатлений. А мне еще хочется объяснить вам, почему на улицах этого мегаполиса так мало автомобилей. Оказывается, чтобы завести машину, сингапурцу сначала нужно купить на аукционе разрешение, которое дается на 10 лет и обойдется в несколько десятков тысяч долларов. Сам автомобиль облагается пошлиной в 40% от своей стоимости. В итоге железный конь будет стоить, как загородная вилла с золотой сантехникой. Такая же проблема с топливом, рассказывает путешественник Вадим Чердак.
2: Бензин в Сингапуре стоит где-то в 1,5-2 раза дороже, чем в Малайзии. Сингапурцы ездят в Малайзию заправляться бензином, особенно таксисты. Так в Сингапуре ввели закон, что для того, чтобы проехать в Малайзию, надо, чтобы у тебя в баке было не меньше 2/3 бака бензина. Что стали делать умные сингапурцы? Они стали ставить специальную кнопку в машине, которую, когда ты нажимаешь, она показывает, что у тебя в баке 3/4 бензина.
0: Но даже если вас не пугает стоимость бензина и вы скопили на автомобиль к пенсии, прокатиться с ветерком вам тоже не удастся. Оглушительная сирена включается каждый раз, когда водитель превышает скорость в 80 км в час. Вот такой очередной запрет от властей Сингапура. Что еще важно знать перед поездкой? Посетить страну можно транзитом, без оформления визы заранее на 96 часов, то есть на 4 суток. Время прямого перелета – 10,5 часов. Сингапур находится практически на экваторе, и смены времен года в нем нет. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.

0: эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Кровавый алмаз» – один из редких провальных фильмов Леонардо Ди Каприо. Никакого отношения к качеству фильма, правда, это обстоятельство не имеет. Фильм отличный и, вероятно, один из лучших, снятых на африканском континенте. В финале этого фильма герой Джимона Хонсу выступает на конференции, посвященной кровавым алмазам. В реальной жизни аналог данной конференции прошел в 2000 году. По результатам конференции была разработана схема, которая в данный момент используется всеми организациями, торгующими алмазами. Необходимая сертификация позволяет свести к минимуму попадания в продажу алмазов из зон военных конфликтов. Ну, по крайней мере, так принято считать.

0: torto poi schimbacci e va. Ascolta genima, ci non vedere creta.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Сегодня вам открытка с изображением пиццы. Ну, кому же не знакома эта вкуснятина? И, конечно же, все знают, что родилась пицца в Италии. Прототип пиццы существовал еще во времена Римской империи. Сначала это было пищей простолюдинов. Самое простое, что можно было придумать, это положить на лепешку плоды оливкового дерева, сыр, тут же пойманную рыбу и все это и съесть. Люди, готовившие пиццу для итальянских крестьян, назывались пиццайоли. Но в 18 веке одному из монархов Италии удалось каким-то невероятным образом попробовать это простонародное блюдо, и он тут же созвал конгресс своих поваров для того, чтобы решить вопрос, как же можно облагородить пиццу. Для крестьянской пиццы тесто замешивалось ногами, чего, конечно же, короли не могли себе позволить, и есть ее нужно было руками. А грязный, испачканный в томатном соусе король тоже как-то доверие не внушает. Вот стали искать выход из ситуации. И аккурат к празднованию 30-летия королевы Маргариты Савойской, жены короля Умберто I, шеф-повар придумал пиццу «Маргарита». Классическая итальянская пицца выпекается в дровяной печи очень быстро при очень высокой температуре. Тесто должно быть тонкое, и такую пиццу можно съесть даже без использования столовых приборов, просто свернув ее как книжку, как говорят итальянцы. Одной из разновидностей пиццы является кальцони. Пицца с начинкой складывается пополам и в таком виде запекается. И уже в наше время получила распространение американская пицца с более толстым слоем теста и щедро посыпанная сыром. Японский вариант пиццы называется окономияки и представляет собой жареную лепешку с морепродуктами и овощами, смазанную специальным соусом и посыпанную вместо сыра стружкой тунца. При подаче такая пицца делится плоской лопаточкой готе. Но настоящая пицца разрезается специальным круглым ножом, а самую вкусную пиццу в мире делают в Неаполе.

навсегда. Забудем, что уже сказали, но я не могу уснуть. Да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить?

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио «Турист».

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: I'm not happy there. Внимание, уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Геленджик. Город расположен в Краснодарском крае, на Черноморском побережье Кавказа. Население чуть больше 72 тысяч человек. Расстояние до Новороссийска 30 километров. Одна из самых зрелищных экскурсий, которые туристам предлагают в Краснодарском крае, это поездка на джипах в горы. Только представьте себе, сами горы, солнце, свежий воздух, да и интересных мест здесь хватает. Вот, скажем, один из увлекательных маршрутов находится недалеко от Геленджика в долине реки Жане. Здесь в 2006 году проходили съемки российского военного сериала «Грузовые ворота». И в качестве антуража для кино на Кавказском хребте специально создали аналог развалин древней крепости. И это место необычайно популярно у туристов. Хотя развалины, которые очень внушительно смотрятся в кино, в реальности гораздо меньше по размеру и не так впечатляют, зато фотографии получаются отличными. Крепость небольшая, и ее стены все в дырах от пуль. Помимо этого сооружения, здесь были построены сами грозовые ворота и загадочный барельеф с волком. Заказать экскурсию к киношной крепости можно в самом Геленджике. Можно доехать самостоятельно, но лучше все-таки воспользоваться услугами гида, ведь он вам покажет еще и местные дольмены. Это архитектурные могильники, возраст которых от 4 до 5 тысяч лет. Древние дольмены разбросаны вдоль поселка Возрождение. К тому же многих отдыхающих привлекает мысль фотографироваться на фоне крепости с оружием, а предприимчивые экскурсоводы обеспечат вас не только ружьями, но и настоящими папахами и бурками. Плюс ко всему, экскурсию в крепости и грозовые ворота можно совместить с посещением водопадов на реке Жане. В долине реки их около 400. Самая внушительная группа находится в 10 километрах от Геленджика. Это каскад из 4 водопадов, один из которых называется «Изумрудный». Расположенная ниже его котловина называется «Чаша любви». Вода здесь действительно красивого изумрудного цвета. У местных молодоженов есть традиция: в чаше нужно искупаться для долгой и счастливой жизни.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Мишель Пфайффер – одна из самых загадочных голливудских звезд. В свое время актриса не боялась отвергать предложения на участие в крупных проектах, при этом могла согласиться на роль в 4-минутном клипе. Так она снялась в знаменитом видео рэпера Кулио на песню «Gangsta's Paradise», являющейся саундтреком к фильму «Опасные мысли» с ее участием. Интересный вопрос – могла ли актриса тогда представить, что успех песни затмит собой сам фильм?

0: doar un loc să-mi plec. Nu uita să fii fericit, doar tu poți schimba ceva. Ascultă-ți inima și nu vei regreta.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Продолжение музыкального эфира на Радио Турист. Программа о праздниках, и мы, ее ведущие, Макс и Тунч. Привет-привет.
2: Привет-привет.
1: Сейчас мы ненадолго окажемся в Испании, узнаем об одном из самых популярных и посещаемых испанских праздников, получивший славу во всем мире – фестиваль «Ла Томатина».
2: Праздник Томатина проходит в городе, где он родился – Буньоле. Это провинция Валенсии и является крупнейшим фестивалем помидоров в Испании, во время которого 150 тонн томатов в час превращается в сок, разливаясь по городским улицам.
1: Я, кстати, очень давно уже мечтаю показаться на этом фестивале, вот поучаствовать. Ни разу не получилось.
2: Я бы тебе кидал помидорами.
1: Но я думаю, что в ответ ты бы получил, ну, тоже помидоры, уж явно не апельсины. Друзья, программа праздника состоит из трех этапов. Во время первого этапа один из участников должен забраться на высокий деревянный скользкий столб, предварительно обмазанный мылом, и завладеть куском хамона, который на верхушке столба повешен на гвоздь. Зрелище реально смешное. Почему? Потому что слой этого мыла, это нужно просто представить вот такое мыло-крем. Слой в 3, в 4, где-то 5 сантиметров.
2: Скользкий.
1: И все это обмазанный вот этот столб, он очень скользкий. И вот все желающие подходят, подбегают сначала, потом кто-то подходит, запрыгивает друг на друга, обнимают этот столб и скользят вниз, ну, пока все мыло не чистит. В конце-то этого действия есть все шансы залезть на него, потому что мыло уже счистит своим телом.
2: Ну, я предполагаю, что ты будешь уже потный, все равно будешь соскальзывать вниз.
1: Начинается, кстати, сие действие в 9, начало 10 утром, длится ровно до 11 часов, и в это время следует звуковой сигнал, который означает, что томатина открыта.
2: Да, в 11 начинается помидорная битва. В Испании это транслируется по телевидению. Большинство участников томатина одеты в белом, чтобы подчеркнуть всю красочность праздника. Но есть абсолютно раздетые участники в одних трусах. Кто-то в шапочках, в очках для плавания с надувными кругами, кто-то в карнавальных костюмах. В общем, самое главное, одежда должна быть такой, которую потом не жалко выкинуть.
1: Ну, а третьим этапом, безусловно, является помывка домов и очистка Буньоле от томатного месива, которое поглощает центральную улицу города во время праздника.
2: Да, Буньоле, наверное, превращается уже в бульон.
1: Да. Ну, кстати, отмывают город очень просто. Берут шланги и поливают водой. Все очень просто. Кстати, не следует думать, что люди съезжаются со всего мира в Буньоль с единственной целью швырять помидоры друг в друга. Всю неделю идут парады, фейерверки, еда и уличные вечеринки делают этот город центром внимания всей Испании. Ночью перед Ла-Матиной узкие улочки вблизи средневековой колокольни начинают наполняться запахом томатов. Вы увидите огромные сковороды с восхитительной кипящей паэлей, по традиции готовящейся на живом огне. Каждый может принять участие и попробовать победить в конкурсе по ее приготовлению. Ну, а после соревнования до раннего утра во всем маленьком городке вино льется рекой, и люди наслаждаются вкуснятиной.
2: Собираясь участвовать в томатине, необходимо соблюдать следующие правила. Нельзя переносить с собой бутылки и любые предметы. Они в проходе проверяются. Нельзя рвать одежду на участниках праздника. Перед тем, как шевырнуть помидор, надо его раздавить.
1: Вот это самое главное правило, на самом деле, условие, точнее, да, что нельзя бросаться просто помидорами. Обязательно его нужно раздавить.
2: Да, надо уступать дорогу грузовикам, потому что...
1: Ну, иначе грузовик просто тебя переедет с таким 150 тонн томатов.
2: Да, и теперь вытащишься в кетчуп. После второго сигнала следует немедленно прекратить помидорный бой.
1: Да, друзья, вот очень важно. Второй сигнал звучит ровно в 12:00. После него действительно нельзя бросать томаты, за это можно получить реальный нехилый штраф.
2: Итак, праздник проводится в Буньоле, расположенном 50 километров от Валенсии. Кульминация фестиваля «Томатное побоище» происходит в последнюю среду августа.
1: Если вы планируете посетить фестиваль «Ла Томатина», учтите, вы должны заранее заплатить муниципальный налог за участие. А так, как популярность этого события растет, сейчас установлен лимит участников 20 тысяч человек. А значит, об этом нужно побеспокоиться заранее.
2: Есть 3 способа оказаться на фестивале. Но для начала необходимо перелететь в Валенсию. А далее сесть на автобус 265 в Валенсии и прямо в Буньоль. Воспользоваться пригородным поездом S3 или же отправиться на автомобиле по магистрали А3.
1: Кстати, те участники фестиваля, которые хотят сделать несколько фото для последующих поколений, помните, человек с камерой рассматривается как первоочередная цель. Теперь вы предупреждены.
2: Если вы планируете провести незабываемое время в Испании, то непременно посетите Буньоль во время фестиваля «Ла Томатина». Ну а в следующих программах мы расскажем о других и не менее интересных испанских праздниках. До новых встреч, amigos! Адьос.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.

0: аэропланы.
1: Шашлык и коньяк, дудук и хачкар, великая культура Урарту и гора Арарат – все это Армения. Правда, с Араратом история запутанная. Хотя гора является символом страны и даже изображена на гербе, расположена она в Турции, и это вечная печаль армян. Зато с местным коньяком все прозрачно. Он единственный в мире, который французы разрешили именовать коньяком, а не бренди. И именно этот напиток предпочитал Уинстон Черчилль и буквально воспевал Максим Горький. Вместе с журналисткой Натальей Касацкой мы отправляемся в Ереван, который, кстати, древнее Рима на 29 лет.
2: В Ереване удивительный климат. Он не похож на климат остальной страны, потому что если вы поедете в Гюмри, там будет на 10 градусов холоднее. В Ереване удивительная зима. Выходя только лишь из самолета, прилетевшего из Москвы, в телескопический трап, вы чувствуете устойчивый запах жженой листвы. Вам кажется, что вы очутились в детстве, когда дворник в вашем дворе жег листву. Редко там выпадает снег, бывает и очень холодно, но самое главное, что окутывает город зимой, это туман. Я называю их туманян. Мне показалось, что это настолько разнится с нашей зимой. Чистые улицы, при этом туман и пахнет жженой листвой.
1: Непременно выучите приветствие «Баравдзес» и оттачивайте произношение при каждом удобном случае. Например, покупая армянский лаваш, ведь он вошел в список нематериального наследия ЮНЕСКО. В Ереване готовьтесь много ходить пешком. Площадь Республики, Большой каскад, музей Параджанова, крытый рынок Ташир, ну и, конечно, крепость Эребуни. С этого места, как говорят, и начался город.
2: Это такая гора, у подножья есть великолепный музей, а наверху остатки старых построек. Эти люди писали клинописью, и там даже сохранились эти их записи. Там не слышно вообще ничего, там только голубое небо, у подножья сам город. Это невероятная атмосфера чего-то очень древнего. Первые, самые близкие к Еревану достопримечательности – это два храма, горни, удивительные, построенные в греческом таком стиле, в античном, и Гехард. Этот храм выдолблен был монахами в скале. В одном из залов этого храма, если вы окажетесь в одиночестве, можете спеть. Произведет неизгладимое впечатление акустика и намоленность места.
1: Еще одно место силы в Ереване – коньячный завод. Раньше это было одно большое предприятие, но после развала СССР и приватизации возникло два конкурента – Ной и Арарат. Бутылок, хранящихся в подвалах, хватило бы всему миру лет на 30. А не так давно в армянской столице начали производить кошерный коньяк. Делая закупку в фирменном магазине при заводе, помните, что провозить разрешено не более 2 литров на человека. Что еще важно знать, планируя поездку в Армению? Виза россиянам не нужна. В день из столичных аэропортов отправляется сразу несколько рейсов в Ереван. Время в полете менее 3 часов. В хорошую погоду из столицы Армении можно увидеть Арарат. Существует поверье, что гора открывается только хорошим людям. Вот и проверите. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
3: Хочешь отведать вкусный шопский салат «Доминикания»? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

0: почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить?

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

0: 24K.
1: Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Возможно, вы не вспомните название этого трека, не исключено, что вам ни о чем не скажут имена его исполнителей. Однако вы узнаете эту мелодию с первых нот. Став главной музыкальной темой саундтрека к сериалу «Друзья», песня «Я буду рядом с тобой» оказалась настолько популярной, что превратила американский дуэт «The Rembrandts» в группу одного хита и привела к его распаду. Слушатели завалили радиостанции просьбами поставить в эфир музыкальную композицию из саундтрека. С этим возникли проблемы, ведь песня длилась менее минуты. Тогда авторы песни разрезали ее на части и состряпали из них полновесный трек, пригодный для радио. Песня стала хитом, и продюсеры заставили перезаписать ее в удлиненной версии.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Привет, друзья! И вам очередная открытка с изображением самого популярного в Доминикане места. Это прекрасный средневековый дворец Алькасар де Колон, находящийся в столице республики, городе Санто-Доминго. В 1514 году его построил Диего Колумб, старший сын великого мореплавателя Христофора Колумба. Когда его отец открывал Америку, Диего служил пажем при дворе их католических величеств Изабеллы Кастильской и Фердинанда II Арагонского. И когда он вырос, то женился на племяннице испанского аристократа герцога Альбы, связанного с королями родственными узами. Таким образом, он надеялся вернуть все титулы и привилегии, которых его отец был несправедливо лишен в 1500 году. Сам же Диего при жизни был четвертым вице-королем Новой Испании и носил титулы аделантада, адмирала Индий, маркиза Ямайки и герцога провинции Верагуа. После смерти Диего Колумба его титулы и усадьбы, и в том числе дворец Алькасар де Колон, стали предметом раздора его пяти детей. С годами непонятной принадлежности дворец пришел в запустение, но в прошлом веке он прошел реставрацию, и сейчас в нем открыт музей. Алькасар де Колон целиком построен из кусков коралловых рифов и без единого гвоздя. В нем находится самая богатая во всей Латинской Америке коллекция мебели и огромное количество древних предметов религиозного культа Испании 15-16 веков. Это то, что Диего собирал. При жизни Диего в Алькасаре размещался первый испанский двор Нового Света и трибунал вице-королевства. В дворце было 55 комнат. После его перестройки в 50-х годах прошлого века здесь осталось только 22 зала, но их вполне достаточно для того, чтобы прочувствовать, какой же величественный у дворца дух. Тем более, что здесь полностью сохранена вся обстановка Алькасар де Колона. Древние портреты хозяев, кровати, комоды, потрескавшиеся зеркала и прочие предметы обихода – все это по-прежнему стоит на своих местах. Так что welcome, друзья! Ну а Юлия Каприз отправляется на поиски новой интересной открытки.

en la Argentina se puede cambiar todo menos el tango.

again. Begging me to come outside, let you back into my life.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Прекрасно сегодня. Идеально каждый день.

0: как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит расту.
1: МГ

0: продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Большой Кавказ – горная система между Черным и Каспийским морями. Вместе с Малым Кавказом составляет горную страну Кавказские горы. Большой Кавказ простирается более чем на 1150 километров с севера на запад, на юго-восток. Ширина его колеблется от 32 километров в районе Новороссийска до 180 километров в районе меридиана Эльбруса. Эльбрус – величайшая горная вершина Большого Кавказа. Она считается меккой для альпинистов со всего мира. Высочайшая точка России, но многие признают ее еще и самым высоким пиком Европы – 5642 метра над уровнем моря. Далеко не все знают, что это поражающее воображение вершина на самом деле вулкан. Огромный и давно потухший. Последний раз он извергался еще в начале нашей эры. Собственно, Эльбрус – гора двуглавая. Восточная вершина чуть пониже, всего на 20 метров. На земном шаре есть лишь единичные вулканические горы, которые могут превзойти Эльбрус. Ну вот, например, огнедышащая гора Льюлья-Ляко в Южной Америке. Название попробуй выговори. Так вот, она выше Кавказского исполина почти на километр. А вот самый гигантский вулкан Африки Килиманджаро с Эльбрусом почти вровень. Он превосходит его всего на 253 метра. Обе вершины Эльбруса покрыты вечными снегами. Общая площадь этих ледников достигает 135 тысяч квадратных километров. Неспроста эту снежную шапку Эльбруса называют «малой Антарктидой». Покорить одну из горных вершин Эльбруса – мечта любого скалолаза. Но дело это крайне непростое, так что придется трезво оценить свои силы. Мало того, что сам подъем трудный, так еще и бьет в нос запах сероводорода, и нужно противостоять пронизывающему холодному ветру. Но когда эти трудности остаются позади, альпинистам открывается вид с пика седьмого чуда России. И здесь уж точно понимаешь, что выше гор могут быть только горы. Ближайшие к Приэльбрусью аэропорты – Минеральные воды и Нальчик. А отсюда нужно будет добираться на автобусе или такси до села Терскол. Так называется центр курортного Приэльбрусья.
2: Радиотурист.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: В моих зеркалах ты кажешься чистой.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет, на Радио Турист программа о праздниках, и мы ее ведущие Макс Тунч. Привет.
2: Привет.
1: Одним из самых незабываемых опытов в путешествии обычно оказывается посещение местного праздника или фестиваля. Участвуя в местных мероприятиях, каждый турист приобщается к традициям страны, в которую он отправился. А эмоции, переживаемые в это время, одни из самых сильных и незабываемых.
2: Праздники Таиланда невероятно красочны и интригующи. Давайте разберемся, где и когда проходят фестивали в Таиланде и что нужно о них знать.
1: Ну, если позволишь, начну с апреля месяца. Там в середине месяца в Таиланде отмечается тайский Новый год Сангкран. Традиция празднования Сангкрана идет из Индии и фактически означает приход весны. Сам праздник отмечают не только в Таиланде, но и в соседних Камбодже, Мьянме и Лаосе. Тайцы очень любят этот праздник и отмечают его почти неделю. А так как Сангкран – это радость и буйное веселье, в этот период отдохнуть спокойно в Таиланде не получится.
2: Исторический Сангкран – это семейный праздник, и начинается он с того, что тайцы едут с утра в храм, даруя монахам изысканные угощения. Затем возвращаются домой и обливают семейную статуэтку Будды благословенной водой и посылают песками цветов. После этого поливают руки водой и садятся за праздничный стол.
1: Еще раз.
2: Исторический Сангкран – это семейный праздник. И начинается он с того, что тайцы идут с утра в храм, даруя монахам изысканные угощения. Затем возвращаются домой и обливают семейную статуэтку Будды благословенной водой и посыпают лепестками цветов. После этого поливают руки водой и садятся за праздничный стол. После того, как все насытились, начинается самое интересное. Тайцы, вооружившись ведрами, ковшами и водяными пистолетами, выходят на улицы к заранее приготовленным емкостям и заправляют водой свои орудия. С криками радости и счастьем на лице они поливают соседей и прохожих водой, желая им счастья в новом году.
1: Друзья, на собственном опыте могу сказать, что в этот день тайцы действительно не жалеют воды, и из нее вам выйти сухим не удастся. И вот Тунч сказал про пистолеты, я вам клянусь, там настоящие водяные автоматы, они просто огромные. Обязательно подумайте о защите своих гаджетов, чтобы не очень злиться на тайцев, ведь они желают вам только счастья и добра в этот день.
2: Сангкран – это праздник, который вам определенно стоит посетить. Возможно, он один из самых веселых и позитивных в Таиланде. Хотя в других-то я не знаю. Ну, все они веселые. В то время как на улицах становится уже не так жарко. Это отличное время для посещения королевства.
1: Ну, вот такой замечательный праздник Сангкран отмечается очень много дней. В общем, друзья, запасайтесь водяными пистолетами и отправляйтесь в Таиланд в это время. А вот в конце января, в начале февраля отмечается китайский Новый год. Так как 10% страны составляют китайцы, поэтому сие события отмечают в стране с размахом. Празднества длятся неделю, драконы и тигры шествуют по улицам, на площадях проводятся ярмарки, взрываются петарды и устраиваются разные салюты.
2: В ноябре, когда полнолуние, отмечается, пожалуй, один из самых красивых и романтичных праздников Таиланда – Лой Кратонг. Мероприятие проводится в честь богини воды и переводится как «плывущая лодочка из листьев». В лунном свете жители Таиланда пускают по рекам маленькие лодочки в форме лотоса или бананового листа. В этих лодочках горят небольшие свечки. Помимо этого в воду бросаются монеты и светы. По народным поверьям это одновременно символизирует и подношение богини воды, и освобождение от грехов.
1: Ну а если вы любите цветы, то в первую пятницу февраля отправляйтесь в Чангмай на праздник цветов, ведь фестиваль приурочен к началу сезона цветений в Таиланде. На праздник приезжают садоводы со всей страны и состязаются в своем искусстве. Здесь вы увидите яркие шоу, ярмарки, состязания в садоводстве, парад цветов и выбор самой красивой девушки.
2: На одном из самых таинственных островов Таиланда Панган каждый месяц в полнолуние в течение 3 дней подряд проводится фестиваль «Полную луну». Здесь на большом пляже при свете луны, которая, к слову, здесь особенно прекрасна, начинается большая танцевальная вечеринка. На фестивале одновременно работают несколько танцевальных площадок, где диджеи играют музыки различных стилей.
1: Вот это фестиваль, на который я тоже очень-очень хочу попасть. К сожалению, пора завершать наш выпуск. Хочется лишь сказать, что праздники в Таиланде – это яркие, красочные события, которые вы, несомненно, запомните. Отправляйтесь в эту удивительную страну, побывайте на фестивале или праздновании, окунитесь сполна в настоящую атмосферу страны.
2: Ведь, узнавая традиции других народов и пуская в свое сердце что-то новое, мы начинаем смотреть на мир широко раскрытыми глазами.
1: Мы обязательно вернемся в Таиланд, чтобы рассказать вам о других красочных праздниках. Ну а пока с вами прощаемся и говорим до новых встреч.
2: Пока.
0: Что ни день, то праздник. Радиотурист. Мы знаем все или почти все. Радиотурист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

Радіо Турист. Любовь, кіно і музика. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 2001 году майор вооруженных сил Великобритании Чарльз выиграл 1 миллион фунтов. Но шоу в эфир не вышло, а Чарльза, его жену и друга признали виновными в преступном сговоре. Просматривая отснятый материал, редакторы обратили внимание на покашливание, доносившееся из зала перед тем, как игрок давал очередной ответ. Скандал с английским майором вдохновил писателя из Индии Викаса Сварупа на сочинение романа «Вопрос-ответ», по которому и был снят фильм «Миллионер из трущоб». «Джай Хо» — так называется саундтрек к этому фильму.

Let's make music together. I'll play the oboe.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Мы знаем все или почти все. Радиотурист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1994 году сингл «Мистер Лу» вновь становится популярным, когда Квентин Тарантино использовал его в качестве саундтрека к картине «Криминальное чтиво». И до сих пор все согласятся с тем, что невозможно представить другую песню для этого фильма. «Мистер Лу» берет свои корни с Эгейского побережья времен Османской империи, в переводе оно означает «египтянка». В оригинальной песне 1927 года говорится о любви грека и египтянки, что по религиозным понятиям до сих пор является невозможным.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист». Путешествуй с удовольствием!

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса. Радиотурист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.
1: Я где-то на Камчатке набираю маме, говорю, что все в порядке.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Турист».

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Санкт-Петербург. Административный центр Ленинградской области. Расположен на берегу Финского залива Балтийского моря. Население более 5 миллионов человек. Расстояние до Москвы 651 километр.
2: Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге – великолепный монументальный храм, который вызывает целую гамму чувств. Он поражает величием архитектуры и роскошным внутренним убранством. Это одно из крупнейших церковных сооружений во всем мире. По размерам Исаакиевский собор уступает лишь трем храмам – Святого Петра в Риме, Святого Павла в Лондоне и Святой Марии во Флоренции. Высота питерского исполина – 101 метр. Строили Исаакиевский собор целых 40 лет. Проект предложил французский архитектор Огюст Монферран. Возведение храма началось при императоре Александре I, а заканчивали работу уже при Николае I. Освятили собор в 1858 году в честь святого преподобного Исаакия. Этого небесного покровителя особенно почитал Петр I, ведь родился он в день памяти святого. Кстати, Исаакиевский собор – это еще и самое тяжелое здание в северной столице России. 300 тысяч тонн, вы только вдумайтесь. Ему не раз прочили обрушение, но собор до сих пор горделиво возвышается на Исаакиевской площади. Собор отделывали малахитом, лазуритом, мрамором, бронзой, позолотой. А стоит вам поднять голову, и взгляду предстанет потрясающей красоты плафон главного купола. Расписывал его знаменитый русский художник Карл Брюлов. Получив этот заказ, живописец воскликнул: «Мне тесно, я бы теперь расписал небо». Ну а всего в Исаакиевском соборе более 100 настенных росписей и 52 картины на холсте. И, наконец, непременно поднимитесь на колоннаду Исаакиевского собора. С высоты в 43 метра открывается изумительный вид на центральную часть города.
3: Радио «Турист».

Мархаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие «Пара слов» на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

0: Radio Tourist listens to the world.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Смотровая площадка, на которой целовались главные герои Баби и Ачи, называется «Бункер Эль Кармель». Еще до съемок фильма она считалась одной из лучших смотровых площадок Барселоны. А после выхода «Трех метров над уровнем неба», помимо туристов, она стала притягивать и фанатов фильма. С площадки можно увидеть такие достопримечательности, как гора Тибидаба, парк Гуэля, Саграда Фамилия, башню Акбар, кафедральный собор Барселоны и другие.

навсегда. Забудем, что уже сказали, но я не могу уснуть. Да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио Турист.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Египетские пирамиды. В первую очередь сразу же вспоминаются пирамиды в Гизе, хотя они не единственные. Всего в Египте на данный момент обнаружено 118 пирамид и мастаб. Мастаба – это гробница в виде усеченной пирамиды с подземной погребальной камерой и несколькими внутренними помещениями. И хотя это выглядит как захоронение, так сказать, эконом-класса, их строили для себя даже фараоны. Но самыми большими пирамидами считаются 6. Пирамида Джасера, Мейдумская, ломаная и розовые пирамиды, созданные фараоном Снуфру, расположена рядом со сфинксом пирамида Хефрена и, конечно же, пирамида Хеопса. Он же Хуфу, третий фараон 4-й династии древнего египетского царства. 4-я династия, основателем которой был как раз-таки Снуфру, отец Хеопса, известна как строители пирамид. Ореол таинственности, несмотря на высокий уровень развития науки, окружает пирамиды до сих пор. Ученые верят в рабский труд человека. Другая версия говорит о том, что ее построили инопланетяне. И третья из самых распространенных версий подразумевает, что строили их атланты. Кстати, космическая теория происхождения пирамид стала основой для знаменитого сериала «Звездные врата». Вокруг пирамиды Хеопса также были найдены захоронения его матери, царицы Хетепхерес, его слуг и 7 ям с лодками, до которых фараон должен был путешествовать в загробной жизни. Одна из этих лодок, сделанная из кедра и без единого гвоздя, в настоящее время выставлена в музее на южной стороне пирамиды Хеопса.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Турист». Весь мир слушает с тобой.

0: обойдешься, дурак. Ты по пятам за моей тенью. Продолжим в это воскресенье. Не прерывай мое веселье, и я отомщу за каждую из них.
1: Аэропланы. Мы приземлились в самой загадочной стране Индокитая. Бывалые путешественники советуют приберечь Мьянму на посошок уже после туров во Вьетнам, Лаос, Камбоджу и Таиланд. Иначе сравнение будет не в пользу последних. К этой поездке нужно непременно готовиться. Еще лучше взять организованный тур. Все потому, что страна золотых пагод большая, а транспортное сообщение не ахти. И многочасовые опоздания поездов и автобусов в порядке вещей. Плюс постоянные поиски, где поесть и переночевать. Вы можете потратить на это слишком много времени и нервов. Лучший период для знакомства с Мьянмой – с ноября по февраль, когда в стране стоит сухая и не слишком жаркая погода. Это подтвердил и фотограф Петр Лавыгин.
2: Тяжела в климате, то есть это очень сильная жара, начиная там с февраля и марта, и апреля, это все будет только ухудшаться. То есть я как бы много где был в мире, и Мьянма одна из самых труднопереносимых стран в плане жары. В отношении людей вообще никаких абсолютно проблем нету, это одна из самых действительно приветливых наций на Земле, но вот будьте готовы, если были ранее в соседних странах, что это немножко другой порядок цен, то есть это где-то в 1.5-2 раза выше, и при том, что уровень сервиса в тех же самых гостиницах, он ничем не отличается от соседних стран.
1: Главное сокровище Мьянмы – пагода Шведагон. Золото для ее украшения собирали, начиная с 15 века. Это единственное место на Земле, где, по преданию, хранятся реликвии 4 Будд. Не менее удивительное место – озеро Инли с искусственными плавучими плантациями. На них крестьяне устраивают грядки и выращивают помидоры. Посередине водоема на сваях построен монастырь прыгающих кошек, где сегодня живут всего 6 монахов, и они действительно приручают и дрессируют кошек. Жители прибрежных деревень ловко управляются с веслами с помощью ног, а женщины мажут лицо танакхой – специальным белым порошком из древесины. Такой макияж – лучшее средство от палящего солнца. Будете на озере, непременно остановитесь на ночь в плавучей гостинице. Стоимость двухместного номера – от $80. Причем купюры должны быть не старше 96 года.
2: Прежде всего, брать доллары и очень новые. Мьянцы очень придирчивы. Желательно, чтобы они вот до того, как они перекочуют в мьянские руки, даже не были сложные. То есть они, чтобы были очень гладенькие, ровненькие и новые. Но даже это может быть не спасти, потому что однажды у нас не приняли 100-долларовую купюру, потому что она якобы была не те буквы в начале серии, например. То есть как это проверить, абсолютно невозможно. Заранее угадать это невозможно.
1: Ни в коем случае не следует менять деньги у индусов, которые часто предлагают очень выгодный курс. Эти деятели могут попросту сбежать, выхватив купюры. В Мьянме официально запрещены кредитные карты. Однако некоторые отели втихаря принимают Visa и American Express. А вот MasterCard нельзя расплатиться нигде. Что еще важно знать, планируя поездку в Мьянму? Для въезда в страну россиянам необходима виза. Прямых рейсов в Мьянму нет. Заказав билет с пересадкой в Бангкоке или Пекине, вы проведете в небе 12-13 часов. Фотографировать военные объекты и людей в форме запрещено. За это могут отобрать технику, а то и выслать из страны без объяснения причин. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
3: Радио «Турист».

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: приятные сюрпризы. Мы Радио Турист. Первая туристическая.
1: Чела Ривас. Tony Dark Eyes.

0: Marcela Rivas. Tony Dark Eyes.
1: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
2: Наверное, это в первый раз. Серьезно, я доверился тебе.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Возможно, вы не вспомните название этого трека, не исключено, что вам ни о чем не скажут имена его исполнителей. Однако вы узнаете эту мелодию с первых нот. Став главной музыкальной темой саундтрека к сериалу «Друзья», песня «Я буду рядом с тобой» оказалась настолько популярной, что превратила американский дуэт The Rembrandts в группу одного хита и привела к его распаду. Слушатели завалили радиостанции просьбами поставить в эфир музыкальную композицию из саундтрека. С этим возникли проблемы, ведь песня длилась менее минуты. Тогда авторы песни разрезали ее на части и состряпали из них полновесный трек, пригодный для радио. Песня стала хитом, и продюсеры заставили перезаписать ее в удлиненной версии.